0: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к Ивану задом.
1: А ну, дрова, берите сами, ладитесь в сани.
2: А я все равно...

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.

0: порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
1: я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
8: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

ЕМОУ – это не только оливковое масло Манини 750 мл за 37,99, но и компьютерное кресло всего за 159,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте EMOL.BY.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
5: Новости на душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву и всех граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости. Как пишет Билта, белорусский лидер отметил, что Минск и Бразилия объединяют многолетнее плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, аграрной, научно-технической и культурной сферах. Президент убежден, заложенный прочный фундамент белорусско-бразильских отношений даст возможности и в дальнейшем динамично развивать взаимодействие в сферах взаимного интереса, как и в двустороннем формате, так и на международных площадках. Третье транспортное кольцо вокруг Минска почти сформировано. Для завершения контура за 3 года планируют достроить узловые развязки. Об этом в эфире «Беларусь-1» рассказал мэр столицы Владимир Кухарев. В мае в Минске начали строить развязку на участке от улицы Колесникова в сторону улицы Тимирязева. Движение там откроют уже в этом году. Затем в течение 3 лет намерены возвести еще 3 таких путепровода. На перекрестках улиц Черлениса и Корженевского, Серова и Шпилевского, а также самый большой мост через Свислыч, который свяжет Лошадь и Серебрянку. Более 25 тысяч человек из 40 стран накануне приняли участие в традиционном минском полумарафоне. В этом году около 5 тысяч участников пробежали полумарафонскую дистанцию в 21 километр. Победителем полумарафона среди мужчин стал Буай Маганга из Танзании. Он преодолел дистанцию за 1:44. Его призовые составили $3000. Среди женщин первой оказалась Кенника Хильда Киптум, которая установила новый рекорд – 1:11. В итоге она получит $4000. Призовые от $2000 до 400 предусмотрены для тех, кто занял от 2 до 6 места. На популярной дистанции в 10 километров приз за первое место составил $400, а на самый массовый в 5 километров за победу полагается $300. Компания Apple послезавтра проведет традиционную сентябрьскую презентацию, на которой, как ожидается, представит новые iPhone серии 18 Pro, а также складной iPhone Ultra. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть как онлайн дома, так и в одном из кинотеатров Минска, причем за деньги. Ожидается, что iPhone 18 Pro будет оснащен чипом следующего поколения, а также получит значительное улучшение камеры. 18 Pro Max будет ориентирован на длительное время автономной работы, а умные часы от Apple получат значительные улучшения в области мониторинга здоровья. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3.07 рубля, евро 3.57 рубля, 10 юаней 4.60 рубля, 100 российских рублей 3.56 рубля.
5: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19, тепла, в Минске без осадков и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
3: Утро будет.
0: Бодриссимо.
4: Бодриссимо, конечно. В понедельник, безусловно, носы поднимаются не так, как они гордо торчат, извините, по пятницам, но все равно же начинаться надо. Вон у меня в ТикТоке Нави. Хорошее настроение, собираюсь на работу. И вам. Слушайте, интересный вик, ник Нави. Да, это значит, вы в понедельник синий, большой. Да, такой два с копейками ростом, с хвостом и с луком в руках. Имеется в виду лук не из грядки, а такой, ну раз Нави. Ну, один из моих любимых фильмов. Это, конечно, «Аватар». Всяческие части прямо... Так, ну давайте знакомиться. Мы славно провели настроение лета в эту субботу. Погода, конечно, была для самых терпеливых такая. Но мы справились, да? Ребят, огромное спасибо всему тому огромному количеству людей, которые пришли, которые под зонтами, ну, танцевали. Я же ж должен же ж был же, да? Я говорю, а когда вас можно будет послушать? Вот оно, ребята. Каждое утро с 8 до 10 моя задача очень проста. Сделать так, чтобы вам было хорошо. Ну, а насколько я справляюсь, тут уж решать вам. Вот Сергей Таф, Людмила, Александр Соловьев, Дима Данченко, Игорь. Традиционно народной мове. За усюды нам доброй раницы. Ребят, спасибо огромное. Начинаем и день, и неделю. Никому не грустить. Совсем скоро фирменный гороскоп от любимой радиоволны. Причем такой гороскоп, который стоит денег. Ну, стоит и стоит. Самое главное, что грустить по поводу его не стоит. Обязательно расскажу, что вас ждет сегодняшним днем. Присоединяйтесь к нам и на радиоволне, и в Инстаграме, и в любых соцсетях Душевное радио. Машу тем, кто на лайв-трансляции сейчас, не только в ТикТоке, но и со студии Душевного радио. Лайв-трансляция у нас существует, тоже можно посмотреть, что же такое говорит возле радиомикрофона. Душевное радио.by. Это наш официальный сайт, там, кстати, и слушать нас можно. Ну, а также у нас в Телеграме Душевное радиочат. Нас уже больше 6000. Это абсолютно живые, настоящие люди. Гордимся. Ребят, всех любим. Погнали!
5: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
6: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
7: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиант». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: жизнь.
1: Слушайте, ну раз хочется, надо же идти следом же, да? Итак, 7 сентября за окнами, понедельник, никому не грустить, всем верить. Лучшая, фирменный гороскоп, здесь на волне душевного радио, погнали. Овны, ну очень много вот тиктоки, я обращаю внимание, я, видимо, как этот, рогато-безбородый еще пока, хотя чуть не сказал рогато-бородатый, я привлекаю все-таки больше овнов. Ребят, для овнов сегодня вообще супер. Берите, пользуйтесь, понедельник, накопившаяся усталость может напомнить о себе. Не знаю, мы бессмертные. Мы же ж овны, мы же ж бессмертные пони, правильно с вами? Проведите овный день расслабленно, выспитесь, восстановите силы. Ну, это вчера надо было. Не стоит заниматься рабочими делами, даже если вы что-то не успели закончить. Это нормально так, в понедельник, да? Овнов послали на диван. Тельцы, 7 сентября, посещение театра, выставки, занятия творческим делом позволят вам сегодня восстановить где-то местами потерянное душевное равновесие, отдохнуть от каких-то грызущих вас проблем. В личных отношениях у вас, кстати, все складывается отлично, любимые люди вас понимают, поддерживают, несут куда-то за угол, да? Спрашивают вашего совета, ну тоже хорошо. Близнецы, в ТикТоке есть такие близнецы, ребят. 7 сентября. В этот день какое-то событие может поменять ваши устремления и взгляды. Но, знаете, главное, чтобы не физиологическое состояние, остальное нормально. Вот, да, Настя, есть? Отлично. Покажет вам новый путь и прекрасные возможности для развития. Представляете, вот сегодня у близнецов как. Постарайтесь снять стрессовое состояние, сходите на тренировку или загляните куда-нибудь на природу. Слушайте, ну Минск очень зеленый город, на самом деле. И заглянуть на природу очень просто. Если кому-то не хватает природы, приезжайте вот в центр на Октябрьскую, там белки. Не, ну, реальные белки, не те, которые после выходных у кого-то. А нормальные белки, они голодные, они бегают, прыгают, они с удовольствием поедят у вас из рук. Раки, 7 сентября. Ваши мечты или фантазии могут натолкнуть вас на интересную перспективную идею, которую позже вы даже с успехом реализуете. Также необычная точка зрения рака все не притянет к ним новых людей. Нормально. По-моему, Меркурий, который в ретрограде на постоянстве, где-то заснул. И судя по гороскопу, у нас сегодня вообще бомба все. Все так хорошо, медленно, диванно. Ай, Лев, 7 сентября. Отдохните от проблем и проведите этот день, как вы давно мечтали. Можете, такой, знаете, можете да, а можете нет. Можете заняться физической работой на воздухе. Или даже, опять же, провести тренировку. Терпение и труд, да, мозоли на труд. Понятно, это тоже львам. Дева сегодня, какие-то секреты или какие-то тайны могут стать сегодня вот известны просто абсолютно. Возможно, не все из них будут вам по душе. Если у вас есть какой-то интересный, необычный план или проект, то вот сегодня прям вот именно тот день, чтобы начать все это дело реализовывать. Весы, 7 сентября. Есть вероятность, что ваши планы на этот день придется менять. Обстоятельства или недоброжелатели помешают весам исполнить задуманное. Поэтому возьмите с собой газовый баллончик. Так, я этого не говорил. Но это я, чтобы отгонять назойливых недоброжелателей, правильно? Уделите внимание мелким домашним вопросам. Не беритесь за что-то сложное и ответственное. Ой, мне скоро смеситель менять. Скоро вот он придет, я его заберу. И что-то прям ночей не сплю. А попадет ли? А плитка уже просверлена. И что делать? Скоро приду к вам плакать. Я это вслух сказал? Ясно. Скорпионы, 7 сентября. Звезды советуют вам чаще прислушиваться к своей интуиции, чтобы избежать ошибок или неверных решений. Отложите важные дела сегодня куда-нибудь подальше. Расслабляйтесь. Ну, нормальный такой понедельник. Как не откроешь гороскоп, все на расслабоне. Все расслабляются. И надо слушаться. Вот сегодня, конкретно сегодня, надо слушаться гороскопа. Стрелец, день сложный, напряженный, какие-то ситуации будут выводить стрельцов из себя. Однако, чтобы не начать серьезный конфликт, звезды советуют подстраиваться под собеседника, искать компромиссное решение, ну и займитесь тем, что вам нравится. Вообще, это совет абсолютно всем. Вы хотите быть счастливым человеком и выделяться горящими глазами в переполненном автобусе, когда всех остальных везут с такими вот минами. Занимайтесь тем, что вам нравится, и поверьте, будете идти в припрыжку, как Штирлиц, да, просто на работу. Козероги, сегодня вам придется прислушиваться к словам, угадывать подсказки и намеки окружающих. Интуиция козерогов на высоком уровне, поэтому полезно использовать ее при принятии какого-то важного решения. Но самое главное, я переживаю за здоровье нации, это всегда так, чтобы интуиция не стучалась в печень. Вот, если интуиция тянет печень в бар, вот тут ее слушать не нужно. А все остальное, там, куда бы она вас ни подтягивала, интуиция — это подсказки вселенной, это внутренний голос, вот тут прислушивайтесь. Водолей 7 сентября, сделайте себе небольшой подарок. Небольшой. Купите что-нибудь необычное. Яйцерезку, например. Сходите в ресторан с экзотической кухней. Нормальный понедельник у водолеев намечается, да? Это поднимет вам настроение, позволит получить новые эмоции. Периодически понедельничный гороскоп. Такое впечатление, что наш гороскопер, вот этот, дорогой, кстати, блин, все дорожает и дорожает. Он все это пишет в выходные в состоянии подключения к вселенной из бани. Ну и хорошо. С другой стороны, рыбы остались у нас 7 сентября. Рыбки, больше времени уделить своему любимому человеку. Проявите заботу, расскажите о своих чувствах. Это такое, знаешь, как же ты мне дорог. А что, это чувство, ну, дорогой человек, что тебе подарить? Или откровенно поговорите о ваших разногласиях, если таковые имеются. Чего-то рыба мужик, который гороскоп, разногласия да разногласия. Давайте уже мириться и не дерить. Все, пати наша звезда закончена. Я надеюсь, каждый услышал то, что ему было необходимо. Мы старались, и все это обязательно сбудется. Ну и погромче душевное радио. Сейчас песню будет, мы почему-то, когда она звучала, о-ля-ля, камси-камси-камса. Я не знаю, как у кого, у нас вот в школе мы почему-то всегда шпроты под это ели. Камси-камса. Ну что-то в этом роде. Ну вы знаете.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Бешеные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

один из белых халат. Вы знаете, есть рубрика «Радиотерапия». Вы абсолютно зря не пользуетесь ей по полной программе. Это возможность запрограммировать себя на успех при помощи карт Таро. А говорят, что Вселенная меня слышит. Так что, уважаемые, душевный радиочат в Телеграме, можете задать свой вопрос с формулировкой, на который вы должны получить либо да, либо нет. Ну, либо позвонить мне в студию 8017-370-4570. Пообщаемся вживую, а живое общение всегда намного лучше, чем любые виртуалы. Ну, вы знаете мою позицию по этому поводу. Меня зовут Дмитрий Самкович, у нас «Батриссимо» шоу. Возможно.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в «Белбланк»!
1: «Белбланк» – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер» – легкое решение сложных задач.
6: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
7: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол». Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Золотая осень во всей красе на душевном радио.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Слушайте, как я не надеваю вот этот вот белый колпак, ничего мне не получается. Все равно я похож то на повара, то еще на кого-то там. Говорит, вы не похожи на врача. Ну, слава богу, вот ТикТок мне пишет. Не все то золото, что блестит, не все то врач, что в белом халате в ТикТоке. Но я же имею право называться радиотерапевтом. Моя задача – сделать так, чтобы вам было хорошо. Андрей Науменко, город не указан, но встречает утро с волной душевного радио. Это круто. Доброе утро. Хотелось бы узнать с помощью самого веселого и заводного таролога Дмитрия. Я поправил бы галстук, но у меня нету. Смогу ли я переселиться в новый дом в новом году? К Новому году. А то уже устал от вечной стройки. Ой, Андрюк, тут правильно вам пишут. Это состояние души. Хорошо. Так хочется, чтобы было «да», но, Андрей, вы же понимаете, обманывать я вас не имею права, тем более я тут. И лайв-трансляция идет с нашего сайта «Душевная радио». И вот видеочат в Телеграме, это тоже, вот видите, все честно, я вот беру, вращаю, не смотрю. И ТикТок тоже не даст соврать, да, вот примерно таким вот образом. И Лили тут, здравствуйте, в ТикТоке. Я вот смотрю, вот именно эту карту хочу вам поднять. Даже сам не вижу, показываю ее внаружу. Вот, показываю внаружу. И переворачиваю. Оу, рыцарь жезлов вам выпало. Но вообще, в общем-то, да. Представляете, Андрей, в общем-то, да. Вот я показываю, видите, на ТикТоке. Да, сказала карта. Импульсивность, вспыльчивость, излишняя спешка, неблагоприятный какой-то период, конфликты. Ой-ой, эмоциональное выгорание, застой в делах. Но вы устали, реально. Карта говорит, что вы устали жить вне того дома, который вы строите. И достаточно трудно вам, ну, все серьезно говорить. Андрей, вам это дается, но итог все-таки да. Все-таки карта говорит, что да, вы сможете, но перед этим еще придется попахать. Но я думаю, что вам точно не привыкать под это. О, подключились люди на видеотрансляцию. Как я выгляжу? Да, я понял. Я прям чувствую, как крутят пальцем у виска люди. Все должно быть по фэншую. Туалет на север. Если ты назвался радиотерапевтом, пожалуйте, полезай в белый халат. Я считаю, только так. Так, спасибо нам за полный отрыв на танцплощадке. Тапочек абсолютно не за что. Ребят, двигаемся вперед. Совсем скоро ожидаем Сергея Сенкевича с новостями сегодняшнего дня в Минске, в Беларуси и в мире. Ну и не грустить. Вместе справимся.
2: Реклама.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой! Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. Беларуси полностью исчерпали выделенный на этот год лимит на ввоз электромобилей без уплаты пошлины. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Теперь при ввозе белорусам придется уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости машины. При этом физлица по-прежнему не будут платить НДС при ввозе электрокаров, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Напомню, на этот год Беларусь получила квоту в рамках ЕАЭС на беспошлинный ввоз 20 тысяч электромобилей. Из общего объема физлицам разрешили ввести 6200 машин. Белорусские компании полностью исчерпали лимит еще в июле. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установили на 10 участках. На проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, улицах Притыцкого, Денисовской, Домашевской, Кижеватого, Ташкентской, на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Молодечно станет столицей Дня белорусской письменности в следующем году. Костюковичи передали символическую эстафету одному из самых красивых городов Минской области. 33-й день белорусской письменности завершился в субботу ярким галоконцертом. Во время праздника в Костюковичах министр информации Дмитрий Жук наградил обладателей национальной литературной премии. Белорусские гребцы второй год кряду стали чемпионами Европы до 23 лет в парной четверке. В Польше золотые медали завоевали Никита Шершнев, Владислав Хрущев, Дмитрий Серебро и Иван Макаревич. Добавлю, в этом же виде программы у девушек бронзовыми призерами молодежного чемпионата Европы стали белорусские Анна Урбанович, Анастасия Русак, Виктория Васильева и Доминика Буткевич. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 57 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске без осадков и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные. Натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Здесь оно будет на волне душевного, самого душевного радио. Смотрите, и Жасмин, и Хеллхантер, и Шеги у нас. Эй, секси леди, помните? Ой, музыка, от которой просто хочется жить, творить, я не знаю, там, вытворять. Вытворяться, в конце концов. В хорошем смысле этого слова. Я очень рад, что мы с вами вместе уже, которое утро. Я приветствую все, весь абсолютно ТикТок. С нами вот и Самара, с нами вот девочки из Израиля. Лида с нами, привет вам. Ну, Лида — это город. Может, и девушка есть. Питер, конечно. В Питере, как известно, нужно много жить. Вот, привет вам огромный. Спасибо, что с нами, спасибо, что смотрите. Ну, и вот у Олеси. У девушки, я, правда, не знаю, откуда она, Олесь. Вы писали, но я уже, честно говоря, забыл. Сегодня день рождения. Я уже, наверное, со своими поздравлялками достаточно сильно надоел. Но я всегда желаю в день рождения любого человека для того, чтобы, когда начинается новый отсчет, ну, это всегда переход за какую-то черту. Я желаю всегда только одного. А, Олесь, вы из Баранович, точно, вы писали. Вот. Олесик, в душевное радио вас поздравляю с днем рождения. Но мне кажется, ну, конечно, сейчас будет противоречие, все говорят, Сан Кович, ты обалдел. Мне кажется, девчонкам все-таки легче. У вас есть красота, у вас есть шарм. А у нас у мужчин что? Ну, только руки и топор, и все, что у нас еще есть. Поэтому, Олесь, я желаю, чтобы вы больше улыбались. Это действительно продлевает жизнь, убирает морщины и лишает работы всевозможных этих со шприцами, да? Я знаю. Вот. Я желаю, чтобы рядом с вами действительно были по-настоящему те люди, которых вам предназначила Вселенная. Именно с такими людьми намного всегда легче. Ну и крыльев за спиной традиционно. Летайте, творите, не бойтесь начинать что-то новое. Не бойтесь пробовать что-то новое. И самое главное, мечтайте, потому что без мечты жизнь, она достаточно пуста. Осталось вытереть пыль с подоконника. Под мой такой речитатив. Давайте знакомиться, с кем я не знаком. Меня зовут Дмитрий Санкович. Я ведущий и человек, искренне преданный людям. И так всегда было, так всегда будет. Вот. Мы идем с вами дальше. Совсем скоро буду готовить утка Fast News. Если у вас что-то там не заладилось в понедельник, рассказывайте мне об этом. Я в любом случае найду какие-то плюсы там, где вы видите только минусы. И абсолютно искренне, без пафоса, без лишнего эфирного мармелада постараюсь вас поддержать. Ну, это такая раскрытая санковичская жилетка. По утрам в понедельник, пожалуйста, пользуйтесь. Мы есть везде, в любых соцсетях. Приходите, смотрите, подписывайтесь. Душевное радио, ну, конечно, мы есть в Телеграме. Душевное радио-чат, нас уже там много, больше 6 тысяч. И особое приветствие тем, кто добавился в нашу дружную компанию вот возле Дворца спорта. Классно получилось.
4: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!
5: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.
2: Мы обжигались темнотой пустых дорог. Делили ночи мы не с теми и не там.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Утка Fast News. Не услышите нигде, кроме Бодрисимо Шоу на душевном радио. Я всегда искренне уважал в людях абсолютную преданность своей профессии. Чем бы вы ни занимались, нет другого пути к успеху, чем параноидально-обожательное отношение. Берите пример. Посетительница кафе в Сингапуре удивилась, когда заметила в стенах заведения мужчину, одетого в униформу службы доставки, которая достаточно широко распространена. Но почему же был удивлен? Дело в том, что это китайская фирма, и женщина проявила любопытство, спросив иностранного курьера, что он делает вообще в Сингапуре. Потому что служба доставки, она из Китая. Мужчина оказался словоохотливым и рассказал, что прилетел в страну, потратив примерно $360 на авиабилеты за заказом. Прикиньте, курьеры, вы бомбические люди. Клиент-китаец пожелал, чтобы мы доставили местное блюдо, слоеные пирожки с карри. Кстати, стоимость заказа составила чуть более $10. Сколько именно курьер получил за саму доставку, он не озвучил. Ну а позже Виктория Ло, владелица кафе, напомню, это было в Сингапуре, рассказала, что несколько месяцев назад съездила на презентацию в Китай. Возможно, именно там неведомый клиент отведал сингапурские пирожки. И даме приятно, что вкус Сингапура распространился и за границу. Реально, представляете, вот это курьер. Вот это я понимаю. Ну, понятное дело, что не дешево. Но тем не менее, говорит, слетаешь мне за пирожками в Сингапур. И все, и полетел, да. И вот это я называю тем, что человек рано или поздно купит себе остров. Ну, я про курьера. Потому что все равно во вселенной, в жизни все уравновешено, все очень четко, очень здорово и правильно. И вот подобное стремление и подобное отношение к собственной профессии, а я всегда с огромным уважением отношусь к нашим курьерам, вот, которые курсируют по городу Минску в любую погоду. Вообще, на самокатах там, через сугробы. Ой, скоро зима, часто вот по дождь, ветер, а они все равно везут там пирожки и все остальное. Вот это, конечно, бомбически. Ребята, кто из курьеров сейчас на волне душевного радио, мы вас любим, всегда поддержим. Молодцы.
1: Утка Fast News.
2: Я додумаю, вот я сейчас договорюсь, что почему все со здоровьем-то нормалек. И это потому, что я часто очень свою кошку глажу. Она дается не часто, так сказать, снизойти до кожаного хозяина. Вот. Но дается. Ученые наконец подтвердили, что люди, владеющие домашними животными, знали уже давным-давно. Оказывается, это уже все ученые подтвердили. Разговаривать с кошками, собачками и прочими зверюшками нужно и важно для психического здоровья. Поэтому, если вы видите, что где-то с ротвейлером кто-то обымается, целуется, разговаривает там и все остальное, не надо вызывать ему скорую, все нормально. Ну, конечно, само наличие домашнего питомца еще не гарантирует избавление от одиночества, но если любимец имеется, то беседовать с ним очень полезно для эмоциональной поддержки и психологической разрядки. При этом неважно, сюсюкаете ли вы со зверушками детским голосом или же в подробностях рассказываете им все события дня, наши четвероногие друзья вполне способны сработать здесь как психотерапевты. Итак, все, жизнь не будет прежней. Все, кто и раньше вел с любимцами беседы, получили оправдание. Их оправдала сама наука. Так что больше не стоит считать таких людей чудаками. И, между прочим, они все слышат. У нас есть с моей кошкой интересная традиция такая. Она достаточно дикая, нелюдимая. Друзья тут мои знают, что без нас не придешь, выгонит кошка вообще там на первый этаж. Но вот она, видимо, все-таки скучает. И когда я прихожу с работы достаточно поздно, она сразу вот начинает выкаблучиваться на ковре. И я при этом, знаете, что я говорю? Ой, какая у меня кошка, какая у меня кошкина кошка. И она, когда я этого не говорю, она перестает кувыркаться и на меня смотрит. Алёха, хозяин, ты обалдел? Где вот эта вот кошкина кошка? И когда я, ой, это не сразу, то есть все рабочие вопросы, проблемы там, перегрызанные уважаемым руководством хребет, все это отступает на задний план, когда она вот так кувыркается. Ну, скажем так, тот, кто любит и по-настоящему трепетно относится к животным, не может причинить вред другим людям. И вот я почему-то в этом убежден. Любите их.
1: Утка Fast News.
2: Ну и лайфхак. Ребята,

0: Я не знаю, как вы, я, понятно, я зануда, это слышно. Каждый раз, да, когда выхожу в эфир, слушайте, я ношу народное звание душнила, главный душнила Беларуси, да, Дмитрий Санкович. Все, нормалек, я этим горжусь, меня так люди назвали. Мне все говорят, ты так классно готовишь, знаете, как я классно готовлю? Я отмеряю до 1 грамма все, ну, что в рецепте написано. И вот самая главная проблема, сколько варить макаронов, да? Знаете, как их можно отмерить? Чтобы никто из ваших друзей не остался голодным. Отмеряйте порцию спагетти. Ну, это больше спагетти, конечно, касается. Вот сколько бросать спагетти, чтобы, во-первых, хватило всем. А во-вторых, лишнего не сварить. Так вот, чтобы никто из ваших друзей не остался голодным, отмеряйте порцию спагетти на 1 человека, используя горлышко пластиковой бутылки. Вот самое обычное. Даже есть специальные контейнеры. Я вам сейчас вот сброшу. Не сброшу, что-то не дает копировать. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас чуть позже вам сброшу в Телеграм. Прямо есть специальные контейнеры, где отмеряется вот через дырочку. Представляете себе горлышко пластиковой бутылки. Вот ровно столько спагетти это нужно для 1 человека. Вы представляете, какая кайфуха. Теперь прям можно ровненько подсчитать. А если кто-то лишнее съел, дать по зубам. Нет, это вырвалось желание, но не действие. Я вам сейчас брошу там прям специальные контейнеры, которые отмеряют порцию спагетти. Если ваша семья любит, вот приобретите такую штуковину, будет легче. Если нет, просто пластиковую бутылку, и вот через это горлышко выйдет ровная порция спагетти на 1 человека. Вы знали? Не знали точно, я всех спас. Ха-ха-ха.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Человеческое тело слабо светится в темноте. Оно испускает биолюминесценцию, но в 1000 раз слабее, чем способен уловить человеческий глаз. Мы буквально светимся, просто не видим этого.
3: Всем привет, друзья! Я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни на волнах душевного радио.

0: Е-Волл – это не только кондиционер для белья Тессори 760 мл за 11,99, но и стиральная машина LG всего за 1729. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте E-Mall.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: такой вот в голове вопрос крутится уже не первый день. Все боялся его задать, но, наверное, сегодня все-таки задам. Меня интересует мнение девчонок по этому поводу, потому что это буду примерять на себя. Ну, объясню, что в начале. Есть же секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета. И он, на самом деле, очень прост. Щепотка уюта, хорошая музыка и только свежие проверенные продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. А совсем скоро появится еще один новый, просто сногсшибательный, я бы сказал, дизайн упаковки. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам и делитесь заботой с близкими. Ищем яркую упаковку с логотипом душевного радио на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Добрано». Что за вопрос у меня? Вот как-то, ну как это назвать, стереотип, наверное, укоренившийся стереотип, что чем толще мужчина, тем более счастлив он в семейной жизни, да? Ну, вы знаете, или нет? Ну, девочки, ну, у вас же, наверное, так, когда приезжаете, там, ваша мама говорит, что-то он у тебя похудел, у вас все хорошо. Обычно же так вот, да, все это дело происходит. Вот есть ли прямая корреляция? Так уж должны быть очень толстыми те, кто счастлив в семейной жизни, я имею в виду мужчины. Это раз, а второе, девочки, а вы же, вы как, вот реально гордитесь? Посмотри, какой мой, да? Уже в передние двери войти не может. Ну, ты моя Буся. Это так происходит? Слушайте, ну, вопрос звучит так. Обязательно ли быть мужчинам, ну, таким толстым, для того, чтобы демонстрировать счастье в семейной жизни? Это я к чему? Ну, у меня реально борьба не на жизнь, а на смерть идет. Мне почему-то вообще некомфортно. Я в пузатом состоянии. Я с этим, ну, достаточно успешно уже борюсь. Который год, да? Так вот, правильно я делал или неправильно? Или все окружающие потом скажут, о, что-то они, наверное, соленые, там все плохо, Санкович похудел. Вот у вас как? Должен ли счастливый семейный мужчина обязательно быть толстым? Или можно наоборот? И это тоже будет счастливый. А? Вот, девчонки, что вы думаете по этому поводу? Мне реально интересно по этому поводу почитать ваше мнение, чтобы понимать, в какую сторону себя полулюбимого довести. А? Давайте к нам в Телеграм, душевное радиочат. Можете в ТикТоке мне по этому поводу тоже ответить. Но вопрос понятен же, да? Ну реально подгорает. Надо понимать окончательно.
1: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио — танцплощадка. Как танцуем мы, не танцует больше никто.
2: Танцуют все!

Так, ну вот первое мнение от Надежды. Мужчина должен быть в теле, чтобы не искать его в постели. Написала, я как-то сразу и подрастроился. Хорошо, а если ноги остаются большими или голова лысая, на ощупь приятно найти, а? Ну так себе аргумент, Надя. Ну я понял, я принял. Вопрос же такой, должен ли счастливый мужчина в совместной жизни быть большим и толстым? Должен, не должен? Отвечать.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Не знаешь, куда и зачем утекает вода на совсем. Ты не знаешь, когда и о чем.

0: Ага, ну вот Шадик написал, счастье не зависит от комплекции, счастье зависит от внутреннего состояния. Если внешность гложет, то о каком счастье речь? Слушайте, нет предела для совершенства. А такая, вот такой аргумент не подходит. А в конце концов, это и здоровье. Мы мужчины в том числе, там, со всех сторон. Поэтому, ну, наверное, да, вы где-то правы по-своему. Но самая главная отмазка, зачем я буду стремиться совершенствовать себя и кого-то другого, ну, прежде всего себя, если и так сойдет. Да, такой? Любите меня такой, какой я есть. А ведь всегда можно стать лучше, здоровее, в конце концов. Наташа написала: «Доброе утро, душевное радио. Мужчина должен быть в теле. Это показывает его достаток семейный. Говорит о том, что он не ходит налево. То есть просто не может, да?» Тоже вариант, Наташа, могу согласиться, хотя не факт. Итак, вопрос, ну такой достаточно острый, наверное. Обязательно ли счастливый мужчина должен быть толстым? Вот такой вот вопрос. Ну, а вытекающий отсюда, надо ли худеть дальше Самгоевичу? Не напрашиваясь на комплименты, всем хорошего утреннего настроения. Это же душевное радио. Ты не знаешь,
1: куда. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи. Душевное радио. Слушай свое.

0: Время 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. В Беларуси продолжается проверка внутренних войск МВД, инициированная президентом. 7-я бригада МВД приведена в полную готовность. На занятиях бойцы отрабатывают огневую, тактическую и медицинскую подготовку, а также получают практику в использовании беспилотников, управлении средствами повышенной маневренности. Мошенники нашли очередной способ выманивания денег. Участили случаи, когда граждане оплачивают дорогу в аэропорт, но сама услуга по факту не оказывается. В соцсетях заявители начинают общаться с так называемыми перевозчиками в надежде за небольшую плату добраться до пункта назначения. Мошенники активно используют рекламу, а после того, как получают сообщение от клиента, переходят на общение в мессенджер. После обсуждения всех деталей несуществующей поездки приходит ссылка на оплату якобы через ЕРИП. После перевода денег общение прекращается. БелЖД изменило расписание движения поездов на участке от Минска до Орши из-за модернизации в районе Колодища, и ремонт продлится по 26 сентября. В отдельные даты отменят поезда из Минска в Москву, Витебск и Оршу. 7, 14 и 21 сентября состав Витебск проследует через Молодечный и Полоцк. Кроме того, изменится расписание ряда поездов международных линий, в том числе Москва-Минск, Москва-Брест, Санкт-Петербург-Брест и российский поезд из Москвы в Калининград. Расписание в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям. Компании в «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос.бай» по номеру 7717. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на «Сливки Бай». Порадуйте себя выгодными вкусностями. Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3.07 рубля, евро 3.57 рубля, 10 юаней 4.60 рубля, 100 российских рублей 3.56 рубля.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла. В Минске без осадков и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: А вот, кстати, заставочка такая в свете нашего вопроса, который я пытаюсь выяснить. Тут уже подключились все. Убегал, с тапками за мной тут гонялись. По поводу обниматься. Обниматься же тему, кого больше, наверное, уютнее, лучше, теплее, в конце концов. Ребят, всем доброго, бодрого утра. Хорошего настроения. Это обязательно, куда бы ни отправлялись бы. Смотрите весело, верьте в лучшее, жуйте шаурму. Ну, это как минимум, в понедельник всегда помогает. Но я задал такой вопрос, вот озадачивался. Я не нравлюсь я себе, когда становлюсь боком к зеркалу. Ну, не знаю почему. Потребность быть стройным, подкачанным, спортивным всегда во мне жила. Но счастливая семейная жизнь накладывает очень большие отпечатки, особенно спереди. Да? Ну, вот этот вот пояс, как мы и выяснили, по версии Натальи, верности. Я решил спросить у вас, правильно ли я заморачиваюсь или неправильно? Так ли уж обязательно человек, который счастлив в жизни с кем-то, там, в семейной жизни, так ли уж он должен быть вот таким вот большим, круглым, как планета, теплым, хорошеньким, таким похлопал утром, да, по пузику, оно там до обеда колышется. Ну вот, это обязательно или не обязательно? Ну и тут, конечно, я тоже получаю тапками и в Телеграме. Слишком серьезно все людей воспринимают. Должно быть комфортно обоим, Елена, и здоровье, чтобы не вредило. Но я вам честно скажу, лишний вес для мужчины – это ад. Это очень сложно все потом. И поверьте, если почитаете, знаете, а вот как раз-таки оптимальный вес, стройность там, опять подчеркну, и девочкам лучше, потому что и он лучше. Доброе утро, я что-то... Да, это я ответил. Не обязательно быть полным, чтобы быть счастливым. Был период, когда я весил 110 килограммов, Антон, который душевный, а был, когда 80. Мое эмоциональное состояние из-за этого практически не менялось. Ну, не знаю. Вот у меня... Я перешел на дефицит калорий. К сожалению, тут надо больше двигаться. Такая, конечно, это быстрее все уйдет. Но у меня нет такой возможности в связи с моей работой. Работа в основном сидячая. Там, хотя пытаюсь там, хотя бы нахаживать те же там, 10 тысяч шагов. Ну, а это не касается танцплощадок. Там я чтобы вы понимали, за 5 часов программы, вот когда мы с вами встречаемся на танцплощадках, когда мы к вам приезжаем, я нахаживаю до 30 тысяч. Это вот за... Вот это физуха. Это, кстати, еще один плюс сходить на танцплощадку. Да? И я причем перешел на дефицит калорий. Первая пятерка спрыгнула достаточно быстро за 3 недели. И вы знаете, я чувствую себя намного лучше. И счастье как-то от этого не поубавилось. Итак, вопрос к вам. Ну, девочки в основном. Вы же нас кормите. Говорит, ну ты, мой хороший, ты же должен быть большим и счастливым. Обязательно вы счастливый мужчина, большой и крупный, или нет?
6: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
7: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
8: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
9: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Не, ну вы уникальные мотиваторы, конечно. Все, что я читаю по поводу заданного вопроса, должен ли счастливый мужчина закрывать собой половину солнца, так себе вдохновление на дальнейшее совершенствование себя полулюбимого. Ну, ребят, спасибо большое. Олеся написала, ну, у каждого свой рецепт счастья, каждый выбирает по себе, субъективно, понятно. Олесь, но вот я во всевозможных вот этих вот усреднениях вижу все-таки большую опасность, да? Когда мы пытаемся что-то усреднить, это всегда как в мультике. Ай! И так сойдет, да? Это тоже абсолютно субъективно. Может быть, поэтому я человек неуспокоенный. Сейчас у меня очередная идея фикс. Люди, которые уже со мной там в ТикТоке, эту идею знают. Я хочу сделать мир чище через ТикТок. Все скажут, все, Санковича, срочно психиатра вызывайте. Нет, ну серьезно, вот я, ну, я эту сеть никогда серьезно не рассматривал. Там дочь у меня была в ТикТоке, ну там посматривал что-то. Потом, дай-ка я посмотрю, что там за стримы. Ну это кошмар, конечно. Ну, то, чисто субъективно. Ну, вообще ничего человеческого уже не остается. Я как-то решил, что это неправильно. Ну и вот теперь, выходя в стрим в ТикТоке, на волне душевного радио одновременно, да, я все-таки стараюсь пропагандировать и внести снова назад туда человечество. Такое доброе отношение. Приходят эти кустовые тролли, начинают там троллить. А мне все так смешно. И это к тому, что я мог бы тоже сказать, да и да, и что там, ну и так пойдет. Так же неправильно. Любое движение, мы с вами должны помнить, с физики начинается по закону броуновского движения с одной единственной молекулы. Я четко понимаю, что я абсолютная молекула там. Но у меня уже есть вот добрые люди, которые подтягиваются ко мне, которые, ну, как-то восприняли эту идею. Может быть, мы зададим новый тренд возврата к обычному, блин, вообще, к обычному человеческому, теплому, искреннему, уважительному отношению друг к другу, общению, то пусть даже через социальные сети. Это я слушаю, не едет ли скорая? Вроде не едет. Сергей Компана, год на 3 старше. Ну, сейчас мой вес от 98 до 115. Но есть такой параметр. Это, кстати, для здоровья, особенно вот в золотом возрасте, очень важно. Переизбыток веса – это всегда лишняя нагрузка и на суставы, и на сердце. Но есть мышцы, да, они намного тяжелее, там, в 3 или в 5, я уже точно не помню. Мышцы тяжелее, чем жир. И вот тут надо делать какую-то координацию. Вот мой идеальный вес, я считаю, ну, по такому очень параметру, там, 80-86. Ну, это не мой вес, но хотя бы 95 плюс мышцы. Но не 110, как сейчас. Вот не хочу. А вы говорите, что и так сойдет, да? Так должен ли быть счастливый мужчина полным? Ответьте в Телеграме мне.
1: Реклама. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Ага. Осенняя пора очей очарования. Душевное радио.

0: шоу.
1: Ребят, ну все на сегодня. Ну как все, у меня-то задача завершена. Разогнались. Счастье мужчины от килограммов не зависит. Рядом должен быть верный и надежный человек. Алекс, да согласен. Да все очень просто было. Надо продолжать, не надо продолжать. Может, я сейчас дохудеюсь до такого состояния, что все скажут: Санкович настолько несчастный, надо спасать. Да ладно, это была просто возможность поболтать, хорошо где-то с вами зацепиться. Женское счастье — это отдельный том философии жизни, Алекс. Да, я согласен. Буквально на днях был очень интересный случай. Хохотали с супругой. У меня жена истинная поклонница всяческих там чашек. Я не знаю, там получашек, мегачашек и вот всего этого. И, там, ну, смотри, что купила. И такая какая-то штуковина под суп. Типа, ну ты ж худеешь, вот я взяла тебе купить вот поменьше, чтобы супа было там. Я говорю: да, ну ты моя хорошая. И такое: слушай, а когда мы последний раз, думаю, суп ели? И такое молчание, а потом гогот. Ну, а счастье в глазах я все-таки увидел. Ребят, всем хорошего настроения. Естественно, на волне душевного радио мы стараемся, чтобы музыка, которая звучит у нас, подпитывала вас, вдохновляла вас, успокаивала вас, а где-то даже наоборот. И у нас замечательная команда. Еще раз спасибо всем тем, кто пришел к Дворцу спорта на фестиваль «Лето», где мы встретились, познакомились, очень много друзей у нас появилось. Я точно знаю, что кто-то вот впервые на волне душевного радио. Надеюсь, что мы вас не разочаровали ни в коем образом. До встречи завтра в 8:00 в Бодрисимо шоу. Всегда ваш Дмитрий Санкович. Держитесь, в понедельник это не страшно, когда мы вместе.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. В Минтруда назвали среднюю минимальную пенсию для ИП. По данным ведомства, средний размер пенсии по возрасту составляет 1125 рублей. Но если предприниматель на протяжении минимального страхового стажа 20 лет делал отчисления только из расчета минимальной зарплаты, сможет рассчитывать лишь на 600 рублей. Сама сумма взносов привязана к минималке. Ежемесячно нужно платить 35% от этой величины. При этом тарифы разделены. ИП, адвокаты и нотариусы вносят полные 35%, куда входят пенсионное и соцстрахование. Ремесленники, владельцы агроусадеб и плательщики единого налога отдают только 29% на пенсионную часть. Подробности в сети. Белорусы стали реже сообщать свои личные данные ради скидок и бонусов. Как рассказал директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, 4 года назад лишь каждый четвертый белорус не был готов поделиться своими данными в магазинах. Сейчас таких около 60%. В этом году в центр поступило 700 жалоб по поводу нарушения законодательства о персональных данных. В половине случаев проблемы имели место и были приняты меры по восстановлению прав граждан. С 1 сентября в школах внедрили новые подходы в организации питания. Теперь все старшеклассники, как и дети начальной школы, обучающиеся в первую смену, получают второй завтрак. Во вторую смену – полдник. Кроме того, рацион питания теперь рассчитывается на 3 группы – для ребят первых-пятых классов, шестых-восьмых и девятых-одиннадцатых. Благодаря этому скорректированы объемы порций. Житель Нью-Йорка остался в живых после того, как молния ударила прямо в него. Мужчина рассказал, что ощутил покалывание, онемение и сильную боль в обеих ногах. Несмотря на это, он смог самостоятельно попросить о помощи. Его госпитализировали, а на утро выписали. Новостям компании 12 и 13 сентября при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет мероприятие, приуроченное ко дню танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, 2 масштабные военно-исторические реконструкции. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек. Евро 3 рубля 57 копеек. 10 юаней 4 рубля 60 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла, в Минске без осадков и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Ага. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: руках.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Емол – это не только кофе в зернах Бразилия Сантос 1 килограмм за 61,90, но и парфюмерная вода Рассаси Румс 50 миллилитров всего за 87,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушайте душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, добрый день. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и дал оценку деятельности белорусского парламента. Как передает Белт, президент подчеркнул, что законотворческая работа – тяжелый труд, и отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей. Президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также об обсуждаемых законопроектах. Совместные белорусско-казахстанские учения «Лесное братство» открыли на полигоне Брестский. Как рассказали в Минобороны, в них участвуют разведывательные подразделения сил спецоперации белорусской армии и десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана. В ближайшие дни военные двух стран примут участие в комплексных маневрах. Основное внимание организации и ведению разведки, а также поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Столичные дворы планируют освободить от автохлама до 1 октября. Сейчас на паркингах и стоянках столицы пустуют более 20 тысяч мест. При проектировании и строительстве нового жилья в Минске стараются освобождать дворы от авто, делая там зоны отдыха и детские площадки, а вне дворов обустраивают парковочные места. Также в Минске берут в эксплуатацию несколько стоянок для грузовиков. В планах строительство новых, что позволит полностью убрать их из спальных районов. Также паркинги и стоянки оборудуют электрозарядными комплексами, а для максимального удобства будут обустраивать перехватывающие автостоянки рядом с остановками общественного транспорта. Одну из них до конца этого года откроют на перекрестке улиц Кижеватова и Серова. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата США. В поединке 1/8 финала первая ракетка планеты выиграла у американки Тейлор Таунсенд, 96-й номер мирового рейтинга, 6-4-6-3. Заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Общий призовой фонд US Open составляет рекордные $108 миллионов. Чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по $5.5 миллионов. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3.07 рубля, евро 3.57 рубля, 10 юаней 4.60 рубля, 100 российских рублей 3.56 рубля.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске без осадков и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибяко.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула «Бай».
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 1057.
8: Недушный день.
9: Конечно, хочется сделать главным вопросом понедельника: срезать или выкручивать? Осень же в дворе. Но где тут лес? Где эти выходные, а где мы? Что-то тут не сходится. Можно бесконечно доказывать себе, что все, уже пора работать, новая неделя началась. Но тело говорит, как Станиславский: не верю или не хочу верить. Не могу в это поверить. Но все, выходные закончились. Мы с вами здесь, на Душевном радио. Но, кстати, для грибов, вот без разницы, срезают их или выкручивают им, и так подходит, и нам эта грибница остается. Вечный вопрос уже закрыли. Ученые кучу экспериментов провели, и в целом грибницы только вытаптывание вредит, а все остальное можно. Я хочу, чтобы «можно» стало нашим словом понедельника, чтобы мы уже закончили вот эти все классические стадии: утренние, отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение, и перешли к дню недушно, весело, так, как мы умеем переходить. Ну, или сделаем это вместе, перешагнем. Полдень наступил, полдень в стране уже как минут 19 идет. Всем большой привет от Душевного радио, от меня, от Ольги Шебека. Давайте вспомним славную традицию, не успели еще забыть, что мы с вами делаем в обед. Мы передаем приветы друг другу и поздравляем тех, у кого сегодня что-то хорошее случилось или случится благодаря нашему поздравлению. 7 сентября на календаре, понедельник. Какой чудесный день, чудесный пень, чудесные мы. Давайте сделаем этот день, правда, чудеснее с помощью своих волшебных аффирмаций, каких-то там еще вот этих вот формулировок. Можно, это все работает, во Вселенную отправляем что-то хорошее, генерируем. А вдруг получится? Ну, а вдруг? На самом деле все так сложится, как мы захотим, как мы пожелаем друг другу, как себе даже пожелаем. Можно же себе привет передать через телеграм-чат Душевного радио. Кто новенький в телеграм-чате, нужно просто написать сообщение, нажать «Я не робот», чтобы месседж остался с нами навсегда, надолго. Ничего не удаляю, сообщения остаются, я их зачитываю в эфире, в прямом эфире. Пишите, жду ваши сообщения.
10: Душевное радио. Слушай свое.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Американец Чарльз Осборн икал непрерывно 68 лет, с 1922 по 1990 год. Все началось, когда он поднимал 160-килограммовую свинью и упал, повредив крошечный сосуд в мозге. За жизнь он икнул примерно 430 миллионов раз. При этом женился дважды и воспитал 8 детей. Книга рекордов Гиннесса.

0: Недушный день.
1: Том Джонс сейчас спел «She's a lady», да, и что-то там было про «Она моя», да, вот такая гордость за своего человека, что бы он ни вытворял в этот момент, а мы все равно смотрим, говорим, нет, ну мой, или моя, ну вот это хорошо, это настоящий признак того, что тебя вот любят всей душой, всем сердцем, иначе как, да, без критики подходят к нашим танцам, высказыванием, шуточкам, поведению любому. Ну, хочется иногда подурачиться и кому, если не близкому человеку, все это смотреть даже бывает не в первый раз. Ну, вот что может разнообразить как-то отношения? Вот я смотрю в понедельник, разбудить отношения с работой. Допустим, возьмем вот эти самые сложные отношения, какие нам еще пока на этой неделе предстоят, наладить взаимную любовь,

вести как-то с ненависти, да, в другую сторону стрелочку. Что поможет, что спасет, разбудить, улучшить память, как-то зарядить нас настроением и вообще подарить желание что-то делать. Нейродинамическая гимнастика. Сейчас это очень удобно. Ее можно делать в любом месте, вместо того, чтобы скроллить ленту. Ее, правда, делают люди в любом возрасте. Доказана эффективность этих упражнений, которые мы с вами проворачивали с детьми, внуками, кто-то, может, уже и с правнуками. Занимался пальчиковая гимнастика. Только вот первая строчка, да, самый такой знаменитый пальчиковой гимнастики. Этот пальчик хочет спать, этот пальчик прикрывать, да? Практически такое же у нас настроение в понедельник. Но вот есть взрослые нейродинамические гимнастики, которые добавляют бодрости, улучшают память и как-то нас заводят с вами. Что предлагаю сделать? Предлагаю присоединиться ко мне в телеграм-чате или в инстаграме, или на сайте душевнорадио.бай. Можем с вами сделать вместе упражнение, чтоб неделю эту как бы ввести вот так вот под рученьки себя в это рабочее настроение. Готовы? Подключайтесь, будем вместе делать. Такие вот упражнения. Будто левой и правой рукой друг друга пожимаем ладошки в одну сторону, потом можно в другую. Потом мое любимое — пальчики через пальчики. Вот так вот можно покрутить, чередовать. Можно еще это делать с поворотами вот так вот головы или с закрытыми глазами еще. В целом, как видите, я еще пока неплохо справляюсь. Что-то я зря жаловаться начала на ухудшение памяти. Все нормально работает. Но кому-то может сложным показаться и такое упражнение. И вообще в целом начало недели не осуждаем, да? Может, кто-то пальчики в узел завяжет и будет вызывать МЧС, чтобы помогли развязать. Ну, а у нас в 21 веке, в 26 году своя пальчиковая гимнастика. Это яростное печатание писем, да, с большой скоростью. Или это скролл ленты двумя большими пальцами. Или как вам удобнее это делать. Но в целом тоже как-то поразминаться и вспомнить о вот этих когнитивных нейродинамических штуковинах можно через телеграм-чат Душевного радио. Ничего волшебного не предлагаю, просто набирайте всеми пальчиками сообщения в наш чат, которые прозвучат в ближайшее время в эфире. Кому сегодня будем привет передавать? Каким коллегам, каким начальникам, может, близким людям тоже можно в понедельник сделать такой подарок через душевную волну? Пишите, жду сообщения.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
6: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное — это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
7: Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-10-57. Привет в обед на душевном радио.
4: Начинается рубрика приветов сентябрьских, моих любимых, я их называю вынужденными. Но это когда уже у ребенка и GPS стоит, и можно как-то позвонить, просто уточнить, чем занимаешься. Кто-то еще камеру устанавливает дома, чтобы точно знать, все ли в порядке с любименьким человеком. Ну и радио тоже подходит так опосредованно, да, на роль няньки, потому что вот в Инстаграм душевного радио прилетело сообщение от Карины, которая передает привет дочке Елизавете. Доча вернулась из школы, объясняет мать, и сейчас включила душевное радио, чтобы не было скучно. Ну и еще, наверное, песни, которые в нашем плейлисте встречаются, они очень близки ко вкусам родителей, поэтому ощущение, будто где-то родители дома, где-то вот кто-то рядышком говорит, и тут добрая тетя Оля, привет тебе передает ребенок, делай уроки, вот что там, разогревай обед, что мама тебе оставила. Ну, тоже интересно. Мне всегда очень нравилась такая мысль, не мне принадлежит, на просторах интернета нашла, ну, как мы все сейчас читаем научные статьи, вот эти вот рилски, да, и для чего нужны дети, там так очень красноречиво рассказала девушка, я, в принципе, с ней согласна, интересно, согласитесь ли вы. Чтобы научить нас доброте, написала девушка. Неожиданно, да, дети научить доброте, и потом она объясняет, что очень легко быть добрыми с бездомными зверушками, да, проявлять вот эту часть своей личности. Можно проявить доброту, спасая подругу из очередных абьюзивных отношений, эту заботу, да, душу свою раскрыть, чтобы она так росла в этот момент. Любовь, вот эта доброта, и вот росла в размере, распирала будто грудную клетку. Легко проявлять доброту, заботу и все, что вот из этого вытекает, к повзрослевшим родителям, да, легко. Добрым можно быть по отношению к планете. Вот по-доброму заботиться о том, сортируем ли мы мусор, да, дома, вот как-то, или деревья можно высаживать. К странам можно даже быть добрым, к народам, но быть добрым к людям, от которых никуда не деться, не спрятаться, которые постоянно испытывают нервную систему на прочность. От людей, которые такие в нас открывают грани личности, о которых мы не подозревали раньше. Вот в любом выносящем нервы состоянии оставаться добрым человеком нелегко. Поэтому дети точно, абсолютно точно, по истечении первой сентябрьской недели, мы знаем, учат нас доброте. И долго нам еще родители учиться, учебный год только начался. Держимся. Ой, так, Александр передает привет своей ежихе, потому что сегодня день ежика. Он сказал, такого туманного немножко, наверное, но где-то у нас солнечно, кстати, за окном. Своей красивой, да, ежихе передает привет, обожает тебя, пишет, что обязательно она поймет. Наверное, вы примило сопите как-то рядышком с Александром, да? Либо он знает, как вас так погладить по животику, чтобы вы колючки свои не выпускали. Ну ладно, мы это уже оставим вам за кадром. Привет мужу! Денису и семечко передает Оксана. Ну, не обычный привет, а такой праздничный, потому что сегодня у Дениса семечко день рождения. Здоровья ему желает, настроения, позитива, энергии. Пусть все в жизни получается, мечты сбываются. А мы еще скажем, о чем мечтать, да, Денису Семечко, потому что подписалась жена и дочери Злата и Екатерина. Но когда три девицы в семье, Денис, я не знаю, осталось ли место для ваших каких-то мечтаний, мыслей, тут, по-моему, выполнять не перевыполнить, понимаете, поэтому живите долго и правда, будьте здоровы.
2: Если начальник, то в отпуске, если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

Самаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: час дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко. Как сообщает Билд, очередная сессия Палаты представителей начнется 15 сентября. В связи с этим президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе и о законопроектах на повестке дня. Игорь Сергиенко отметил, что за 2,5 года работы парламента 8-го созыва выстроена система реализации депутатских полномочий и государственной политики в развитии поручений президента. В время третьей сессии Палаты представителей принято 89 законопроектов. По 78 работа полностью завершена, они стали законами. Третье транспортное кольцо вокруг Минска почти сформировано. Для завершения контура за 3 года планируют достроить узловые развязки. Об этом в эфире «Беларусь-1» рассказал мэр столицы Владимир Кухарев. В мае в Минске начали строить развязку на участке от улицы Колесникова в сторону улицы Тимирязева. Движение там откроют уже в этом году. Затем в течение 3 лет намерены возвести еще 3 таких путепровода. На перекрестках улиц Черлёниса с Корженевского, Серова со Шпиревского, а также самый большой мост через Свислыч, который свяжет микрорайоны Лошица и Серебрянка. Минская «Динамо» начинает новый сезон КХЛ домашним матчем против «Торпедо». В минувшей регулярке команды из Минска и Нижнего Новгорода встречались 4 победы во всех матчах одержали «Динамовцы». Стартовое вбрасывание в поединке «Зубров» и «Оленей» назначено на 19:10. Также на Минск-арене пройдет предматчевое шоу. Компания Apple послезавтра проведет традиционную сентябрьскую презентацию, на которой, как ожидается, представит новый iPhone и серии 18 Pro, а также складной iPhone Ultra. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть как онлайн дома, так и в одном из кинотеатров Минска, причем за деньги. Ожидается, что iPhone 18 Pro будет оснащен чипом следующего поколения, а также получит значительное улучшение камеры. 18 Pro Max будет ориентирован на длительное время автономной работы, а умные часы от Apple получат значительное улучшение в области мониторинга здоровья. К новостям компании «Сливки Бай». Суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным не останется никто. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля 57 копеек, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, порывистый ветер. В Бресте 19-21, в Гродно и Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске без осадков и до плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Попрощался Дмитрий Маликов с нами до завтра. Вот это у человека обеденный перерыв, плавно перетекающий в сиесту, а потом в жизнь. Вот помните мультик? Мультик «Паровозик из Ромашково». Вот, забыла, а потом вспомнила. Так бывает, мысли убегают. Вот понедельник, что с него взять? Так вот, в мультике «Паровозик из Ромашково» тот самый паровозик никуда не спешил, потому что боялся опоздать на всю весну. Но у нас осень, тоже нужно успеть заметить все прекрасное, что происходит с нами. Но вот помните, бывают такие моменты в жизни. Вот у меня точно бывают. Может быть, и у вас тоже. Давайте проверим. Вот идем мы по улице. Уже минус, да, те автомобилисты сразу куда-то отметаются. Ну, допустим, когда-нибудь мы выходим из машины, и вот она улица, вот он подъезд дома. Идем и замечаем, как красиво тень от дерева лежит на асфальте. Но это при условии, если это днем мы возвращаемся, или утром вдруг солнышко нас порадовало, или вдруг нравится радуга, радуга в луже от бензина. Понятно, что источник ее не healthy, не эко, но в целом очень красивые рисунки рисует бензин. Или как красиво бывает целлофановый пакет. Кружит в воздухе, летает, что только ветер с ним не делает, но это бывает, останавливает нас, завораживает. И вот у этого состояния есть название. Название оригинальное, называется это все «эстетический арест». Термин придумал Джеймс Джойс. Он описал это явление как арест разума красотой, потому что в эти моменты ум застывает, эстетическое чувство растет, и, следовательно, ум арестован, и как будто вот красота не живет в музеях, бутиках, да, где-то на холстах, она иногда живет в луже в форме сердца или в красиво сохнущем на веревочке белье. Есть такие райончики из прошлого, где как машина времени будто стоит, вот заходишь, а вот оно, дети катаются на качелях, вот тут где-то велосипед, и здесь кто-то на лавочке сидит, примило беседует, а может еще шахматы, а может шашечки. Ну вот эта пропускай простая красота нас сегодня арестует. Мы с удовольствием ей отдадим это над собой провернуть. Привет вам большой, привет, вижу, пишите в телеграм-чат Душевного радио, и хорошо, туда же, в этом часе, присылайте свои сообщения, приветами делимся со страной, с близкими, поздравляем друг друга с 7 сентября. У кого сегодня праздник, пишите, пускай вас услышит вся страна.
0: Душевное радио, слушаем любимое, проверенное.

0: Недушный день.
1: Где-то летом можно было больше времени проводить на улице, и это было в удовольствие. Теперь же нашлось среди нас немало любителей пледов, домашней выпечки, уютных фильмов, сериалов, мультиков. Если у вас в семье есть младшие, да, младшенькие школьники или еще кто-то младший или старший. В общем, погода такая, что хочется иногда остаться дома. Завернуться поуютнее в одеялко, а еще и отопление дома нет. А если у кого-то есть камин, то и камин разжечь и наслаждаться жизнью. Тепла, хочется солнца, и это нормально. Догреваем себя всеми возможными способами. Главное, чтобы не в экраны утыкались бесконечно. Они не греют, нет. Но еще обратила внимание на выходных, что с ребенком мы смотрим разные мультфильмы. Почему-то больше мне заходят такие вот советские, старенькие, они совсем другого темпа, мультфильмы, в них есть грация, какая-то мудрость, спокойствие, персонажи, они по-другому двигаются, осанку держат, вот сразу сказала осанку, захотелось самой плечи распрямить, грудь вперед, плечи назад, вот чистая речь в старых советских мультфильмах, ну а в современных немножко другие акценты, да, тут даже дело не в частоте кадров, я посмотрела, что и в современном

Да, и в целом плохого ничего в современных мультиках я как бы не вижу, да, мы же все живем вот в настоящем, но я четко заметила, фокус на эмоции сейчас больше делаются, на какой-то индивидуальности, тут можно много примеров приводить. Скажите, какие мультики вы любите? Понятно, вряд ли кто-то из нас, из взрослых людей, просто себе включает мультфильм, хотя такое тоже может быть. Какие мультфильмы любите вы? Какие любили в детстве? Какие мультики смотрят сейчас ваши дети, внуки или дети ваших друзей? Можете рассказать в телеграм-чате Душевного радио. Пишите о своих вкусовых предпочтениях. Ну и мы постараемся в конце этого часа сделать список топ любимых душевных мультфильмов.

0: Емол – это не только оливковое масло Манини 750 мл за 37,99, но и компьютерное кресло всего за 159,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте Емол.бай.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: Самое время сказать, в какие времена живем, и задумчиво тогда поглядеть на собеседника. Но правда, каждый из нас может ответить внутри себя на вопрос, вот хуже сейчас мы живем или лучше. Ну, даже по мультфильмам видна разница поколений. Современные дети, которые смотрят мультики и живут при этом в таком информационном потоке, которого раньше не было, вот в 90-е, 80-е, у нас совсем были другие условия вот этого вот напитки информации. Дети уже с младенчества сейчас окружены гаджетами, экранами, доступны любые контенты. Ну и, конечно же, дети быстрее устают от статичной картинки, им больше стимулов, поэтому художники вот так вот вбрасывают, чтобы удержать внимание, зафиксировать. Вы, наверное, замечали, как маленький ребенок что-то ест. Естественно, под мультик сейчас модно это делать. Можете тоже написать в телеграм-чат душевного радио, как вы относитесь к тому, чтобы есть что-то и смотреть в этот момент в гаджет или вот в телевизор. Улучшается ли аппетит, тоже можно поговорить об этом. Но это не хуже или лучше, правильно? Это просто такое время сейчас. И я предложила вспомнить о любимых своих мультиках. Вы рассказываете об этом в телеграм-чате. «Тролль в центральном парке», мультфильм детства Дениса. Денис, честно, не смотрела. Вот даже очень интересно, почему вам именно понравился этот мультфильм. Никогда даже о нем не слышала. Я одна такая или нас много, кто не смотрел? А вот уже, ну погоди, да, узнаем «Том Джерри». Да, целые кассеты были записаны у человека под ником «Злой енот». А сейчас Илья Муромец. А человеку 62 года, он написал. Мне 62, а сейчас обожаю Илью Муромца и все его приключения с другими богатырями. Да, там тоже есть особенный юмор. Очень часто в мультфильмы вот так вот встраиваются какие-то шуточки для взрослых. Дети вряд ли это поймут, а вот взрослые оценят. И вот, например, иностранные мультфильмы тоже такие динамичные. Вот студия DreamWorks, она вообще при работе над мультфильмами проявляла и проявляет невероятную смелость. Например, в фильмах в «Шреке» они высмеивают конкурента своего, Disney, да, тоже вкладывают в уста персонажей очень такие двусмысленные шуточки. В «Рапунцель», например, в современных мультфильмах, ну, современный мультфильм, которому уже больше 10 лет, современный-то, ой, да, современные это немножко другие мультики. Ну, допустим, то, что мы смотрели, «Рапунцель», там о жестоком обращении с детьми говорят, да, как мать заточила ребенка в башне. «Холодное сердце», там про неприятие. «Принцесса Мононоке» проблемы экологии решает. «Лило и Стич» потерю родителей тоже как-то переживают. «Красавица и чудовище» тоже там всякие шутки и ругательства, чего только не найти. Найти все можно. А вот в советских фильмах, например, «Кот Леопольд», там такое уважение к слабости, к дружбе, к эмпатии, как и в «Голубом щенке» тоже, да, затрагиваются вопросы. «Чебурашка» тоже, принятие своей исключительности какой-то. Или в «Ну, погоди» сталкиваются бунтарь и отличник. Вот как мы многие можем, да, уже сейчас проанализировать. А вот эти вот экзистенциальные мотивы, одиночество в «Ежике в тумане». Какая аллегория, поиск себя, да, и пути сквозь неопределенность. А вот этот вот смех над тунеядством, над жадностью, в «Винни-Пухе», в «Золотой антилопе». Ну, эти сюжеты можно просто брать как учебник и на них выстраивать воспитательные моменты. Пишите о своих любимых мультфильмах в телеграм-чат душевного радио. Обсудим, что же вам нравилось в детстве, может, нравится до сих пор.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

every time. I'm just the shadow of the man I used to be.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное и критичное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко, передает Белта. Блок законопроектов касается кредитно-финансовой сферы, сельскохозяйственной и вопросов промышленной безопасности. Значительное внимание всеми депутатами уделяется работе в избирательных округах. Беларусь ведет переговоры с Россией о запуске трансграничных платежей по QR-коду для граждан обеих стран. По предварительным оценкам, проект планируется реализовать весной 2027-го. Один из банков страны уже сообщил о приостановке оплаты по QR-коду в организациях торговли и сервиса на терминалах российского банка. Это связано с введением в сентябре в России единого стандарта универсального платежного QR-кода. Средний бюджет столичной семьи в месяц превысил 3800 рублей во втором квартале этого года. Таковы данные статистики по результатам выборочного мониторинга уровня жизни населения. Наибольшую долю в потребительских расходах составили затраты на питание, а также на покупку непродовольственных товаров и на оплату услуг. Молния Маккуин появилась на Гран-при Италии Формулы-1. Disney представили специальную активацию в честь 20-летия мультика «Тачки». Машина безопасности Mercedes получила кастомизацию в стиле молнии Маккуина, включая его фирменный цвет, молнию и ту самую культовую надпись к чау на задней части. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,57, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Года на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 11 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра до 22 без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Недушный день.
1: Давайте сыграем. Я говорю, Таити, Таити, не были мы ни в какой Таити, нас здесь неплохо кормят, а вы называете, что это за мультик. Ну и, конечно же, будет стопроцентное попадание. Эти цитаты мы знаем с детства. Да, ну, конечно же, возвращение блудного попугая. Ну вот и я, как тот самый попугайчик, вернулась в эфир после небольшой паузы на новость, на музыку тоже, тоже надо. Ну вот он, обеденный перерыв продолжается по всей стране. И я предлагала вам в эти мои эфирные рабочие часы рассказать о своих любимых мультфильмах. Кто называл «Приключения домовенка Кузи»? Откликнитесь, да? Там какие цитаты? «Сокол ты мой», «У бабуль-то ягули крендельки сахарные», «Вернись, я все прощу». Мы возвращаемся в телеграм-чат, чтобы обсудить мультфильмы детства, мультфильмы нынешние, которые иногда попадаются на специальных каналах. Уже можно с утра до ночи смотреть эти мультики, а не ждать колыханки, а не ждать какого-то определенного времени или кассеты, что папа привезет из-за границы. Мне так папа тоже из Москвы привозил кассету. О, вот кот Леопольд, это был мой персонаж. Может быть, мы и правда что-то впитали от своих любимых героев, и правда уже взрослые, чем-то на них похожи. Обсудим все, пишите о своих любимых мультфильмах в телеграм-чат Душевного радио, и в конце этого часа кому-то из вас подарю набор чая Такамори, чтобы смотреть что-то хорошее и вкусным чаем это запивать.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
8: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Недушный день.
1: Конечно же, нам, белорусам, хочется чем-то гордиться. И раз уж мы заговорили сегодня о белорусской... о мультфильмах, то как же тут обойти белорусскую анимацию? Потому что в этом году он отмечает взрослый юбилей, 55 лет. Можно даже поаплодировать, да. Когда-то в 1971 году по сказке Носова выпустили в Беларуси, киностудии «Беларусьфильм», сделали мультфильм «Незнайка поэт». Да, но студию производства тогда не указывали, лента была советская, но мы-то знаем, что этот мультфильм наш. Еще белорусским мультиком можно назвать «Добрый волк». Такой, да, у нас был кадр «Лиса и журавль». Мы знаем, да, вот этот мультфильм хорошо. Из такого, что на слух, «Волк и баран». Тоже наш мультфильм. И на самом деле их много. И «Океаны», и «Терем-теремок» 98-го года, и «Курочка Ряба». Ну, есть что назвать белорусским. Нужно просто внимательно всматриваться, вглядываться в титры. А в этом часе я спрашивала о ваших... И правда, очень много белорусских фильмах. И «Волшебная лавка». Я сама удивлена. И

Мультик от «Союз мультфильма» тоже вспомнил. «Утиные истории», «Егор любит», «Лесные путешествия». Так, «Шнадик» подписан так человек. Про «Мурлокота» Карлсона и бременских музыкантов мы тоже помним благодаря Екатерине. Ну и сами мы тоже хорошо. Ага, «Тайна третьей планеты». Вот она наконец-то назвала мультфильм «Летучий корабль», «Простоквашино». Да, это наши мультики, мы на них выросли. Ну а теперь приходится погружаться и во что-то более современное. Если в вашем окружении есть дети, совсем другой темп у этих картин, совсем другие цитаты. Но раз уж мы на душевной волне, и раз уж у меня есть набор чая Такамори, я предлагаю прямо сейчас сыграть такую коротенькую игру, мини-рубрику. Берите в руки телефон, открывайте телеграм-чат душевного радио. Сейчас мне от вас нужен будет правильный ответ. Я назову цитаты из трех популярных в нашем детстве, в нашей молодости, из трех мультфильмов. И вам нужно будет узнать, что это за мультики. Названия нужны мне одним сообщением. Три мультфильма я попытаюсь вам намекнуть на них, назвать. Мультфильмы — ваша задача. Ну что, готовы? Вот прямо сейчас начнем, приступим, и кому-то из вас за правильный ответ вручу набор чая Такамори. Точно готовы? Ну, хорошо. Уверены, что готовы? Как я умею интригу, да, немножко затянуть. Хорошо, давайте тогда перейдем уже наконец-то к игре. Итак, первая цитата. «Ой, беда, беда, разорение, запасы немерены, убытки несчитаны, разоримся, по миру пойдем». Что за мультик? Откуда цитата? Пишите. Следующий. «Безвозмездно, то есть даром». Кому принадлежит, уже не надо указывать. А что за мультик? Напишите. И третий мультфильм. Первый правильный ответ жду. «Сейчас спою». Что это за мультфильмы, я загадала. Конечно же, они у всех у нас на слуху, но немножко поностальгируем. Итак, мне нужно три мультфильма одним сообщением, что я сейчас назвала, обозначьте в телеграм-чатик. Сообщение есть уже от Екатерины, она только один мультик угадала. Кто же будет первым человеком, кто назовет все три мультика, тому вручаем набор чая Такамори. Давайте посмотрим. Ну кто же, вижу, пишет и Анастасия, и не только она. Так, хорошо. Ага, «Шнадик». Это, наверное, Надежда. Она была первой, потому что, давайте я обозначу, «Приключения домовенка Кузи», «Винни-Пух» и все-все-все. И «Жил-был пес». Я загадала. Поздравляю вас, Надежда. Ну, вы правильно ответили. И первое, прислали сообщение в телеграм-чат. Я очень рада, что все эти фильмы узнаваемы, что вы все в курсе, откуда цитаты я взяла. Но они как будто, правда, с нами живут постоянно. Надежда, именно вас поздравляю, вы получаете от душевного радио набор чая Такамори, чтобы продолжить неделю правильно, легко и вкусно. Ну а мы, друзья, можем выбрать свой чайный вкус на сайте Такамори.ай.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: О, сказки спел Александр Рыбак. Ну и взрослым, и детям, мне кажется, одинаково хочется верить в эту самую сказку. Только дети еще надеются, что она осуществится, а взрослым уже только брать все в свои руки и самим организовывать какое-то волшебство. Даже не знаю, к чему можно прибегнуть. Ну, многие взрослые становятся волшебниками для своих детей, да, рисуют мультфильмы, пишут стихи, какие-то истории, чтобы вдохновлять малышей, еще больше поддерживать эту любовь к фантазийным каким-то мирам. Но мы уже с вами решили, что детские мультики, они куда более многослойные, чем мы могли бы себе предположить. Уже и набор «Чай Такамори» разыграли, да, угадали мультфильмы. Ну а теперь понятно, почему мы, пересматривая знаменитые картины, мультфильмы своего детства и детства своих детей, находим в них новые смыслы и ностальгируем. Это как будто подарочки из прошлого получаем, да? Но еще так интересно, я вот недавно прочитала, что в мультике «Снежная королева», он в старой версии «Снежной королевы», которая создавалась в технике ротоскопирования, когда отрисовывались по фото и видео с реальных людей какие-то картинки. Это очень сложная техника. Оказывается, эта картина вдохновила, что удивительно, Хаяо Миядзаки. Вот так-то. Я очень люблю этого художника. Да, но вот он однажды увидел мультик «Снежная королева», советский, и вдохновился, и как-то с большей силой, с большей энергией начал работать над своим анимационным даром, и потом воплотил свои идеи в огромном количестве упорно отрисованных, да, картин, которые спустя годы покорили мир, и мое сердце в том числе. Но тоже очень интересно, вот мы с вами знаем мультик «Малыш и Карлсон», и там образ Фрекенбок, оказывается, был создан под впечатлением от, ну, конечно же, Фаины Раневской. И она, как и свойственно ее персоне, должна, как бы должна была озвучивать персонажа, но, увидев эскизы, пришла в ужас, а мы можем представить, как именно она приходила в ужас и в каких выражениях, и заявила, что вот, цитата, «эта страшная баба не может быть мною». Ну и после долгих уговоров, конечно же, она согласилась и подарила персонажу свой голос, и многие фразы, ставшие крылатыми, ее, естественно, изобретение. Ну и вот эта фраза «я сошла с ума», какая досада. Тоже какие-то отсылочки к другим фильмам. И вот так вот взрослые люди, мне кажется, постоянно создают эту самую сказку для детей. Он летел, но обещал вернуться. Да, вот, мне кажется, в наших силах сделать реальность тех, кто сейчас пребывает в чудесном мире детства, более фантазийный, более интересный. Поэтому давайте с детьми говорить на их языке, на языке ассоциаций, добра, и учить их через настоящие картины чему-то вечному и стоящему.

0: Недушный день.
1: Сегодня твой день удачи, только что спел Саша, но действительно такой настрой, он как будто убирает страх ошибок, какую-то скованность тоже разрушает мечом. Ну и да, с таким настроением мы как будто с большей радостью говорим «да» возможностям, идем на контакт легче, просто становимся смелее, да, такое самоисполняющееся пророчество. Кому-то они подходят, кто-то называет их не хорошими словами, но таких людей в том числе, которые постоянно на позитиве, даже сама эта формулировка. Но вообще, возможно ли долго быть в плохом настроении? Ну, кто-то пытается такие рекорды ставить. Это не свежий рекорд. Возможно, о нем уже слышали, что нигерийский комедиант и блогер планировал рыдать 7 дней подряд, 100 часов. Он такой марафон плача, просто плохого настроения решил устроить. И из-за колоссальной нагрузки на организм у него очень сильно опухло лицо и разболелась голова, а потом еще временная слепота наступила, но ненадолго. Ненадолго, не будем переживать за этого блогера. Но рекорд не засчитали, потому что он какой-то даже был опасный для жизни рекорд, а такие они не фиксируют, как будто в книге рекордов Гиннесса, да? Но ведь обычно наша истерика и какое-то расстройство, ну, не длятся дольше нескольких часов непрерывно. Потом наступает какое-то защитное такое состояние организма, мы можем заснуть, да, уже силы заканчиваются, апатия какая-то наступает, сколько можно плакать. Так вот мы с вами, сколько бы не рыдали в понедельник, что наступила новая неделя, все равно можно найти в этом что-то хорошее, ну или уснуть. Хорошо, если кто-то может уснуть сейчас, взять и сделать себе такую паузу. Но апатия тоже как вариант, но мне кажется, мы прекрасно можем продолжить дальше. В понедельник продлить его хорошей музыкой, разговорами. Да, надеюсь, что Дим Кустов выздоровел и придет подхватить потом мой час скоро своими историями, своими играми, разговорами, ну, будем надеяться. Ну, а в целом, мы с вами на той самой волне, которая поддержит в любой ситуации. Да, телеграм-чат тоже наш открыт ежедневно, ежевечерне, постоянно. И долго плакать вам не дадим, долго грустить тоже, потому что впереди много хорошей музыки. Несмотря на дожди, на осень мы все равно вместе. И завтра услышимся. Пока-пока.
0: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовые розы».

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Витебской области предприняты все усилия, чтобы сохранить урожай. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко рассказал по итогам доклада Александру Лукашенко. Особое внимание Игорь Сергиенко уделил уборочной кампании, которая проходит в сложнейших условиях. Руководством области предприняты все усилия, чтобы получить хороший урожай. В ходе доклада также обсудили привлечение кадровых ресурсов из Узбекистана. Сегодня специалисты из этой республики трудятся в 7 районах Витебской области. Около 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. По данным Госпогранкомитета, всего за 3 года нашу страну посетили 1 427 500 жителей европейских стран. Большинство приехали из соседних Литвы, Латвии и Польши. Напомню, глава государства принял решение продлить безвизовый въезд для европейцев до конца года. За 8 месяцев в Минской области заменили почти 50 километров сети водоснабжения. Об этом рассказали Белта в ЖКХ Минской области. Также обновлено 20 километров сети канализации. Кроме того, за обозначенный период года была произведена перекладка почти 32 километров теплотрасс. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,57, 10 юаней 4 рубля и 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 11 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра до 22 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет.

0: Емол – это не только кондиционер для белья Тессори 760 мл за 11,99, но и стиральная машина LG всего за 1729. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Какой? Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное и критичное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко, передает Билта. По словам Игоря Сергиенко, у него состоялся обстоятельный доклад о готовности депутатского корпуса к открытию 15 сентября 4-й сессии Палаты представителей. Учитывая, что Игорь Сергиенко также занимает пост уполномоченного представителя главы государства в Витебской области, он доложил о том, как развивается ситуация в регионе. Идет плановая работа, реализуется ряд новых инвестиционных проектов. Белорусские аграрии завершают жатву, пройдено 99% площадей. В стране намолочено 9 миллионов 170 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В разрезе областей в лидерах центральный регион, где собрано более 2 миллионов 400 тысяч тонн урожая. В Гродненской свыше 1 800 тысяч тонн, а в Брестской более 1 600 тысяч. В Минск-Мире открыли зарядный хаб для электрокаров. На площадке установили 6 станций. Одновременно заряжаться могут до 12 машин. Доступны быстрые ЭЗС мощностью 80 кВт и медленные на 22 кВт. Хаб находится на улице Германовская, 7. Стоимость зарядки 64 копейки за киловатт-час на быстрых станциях и 55 копеек на медленных. Популярная российская певица Максим записала необычное видео специально для Гродненской госавтоинспекции. В ролике артистка обратилась ко всем белорусам, напомнив о безопасности во время прогулок в темное время суток. Видео появилось в официальном инстаграм-аккаунте ГАИ Гродно. В своем обращении певица напомнила белорусам о необходимости носить с собой фликеры, особенно если идти вдоль ночных дорог. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. 12 и 13 сентября при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военно-исторические реконструкции. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,57, 10 юаней 4 рубля и 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Года на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 11 с плюсом. В Бресте и Гродно – плюс 25. В Витебске, Гомеле и Могилеве – плюс 20-22. В Минске завтра до 22 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио». Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
2: Танцплощадка.
1: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
4: Доброго дня!

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

Это душевное радио. Понедельник не щадит никого. Уже с утра школы, работы, попытки все же вписаться в очередную трудовую неделю. Но знаете, что я вам скажу? Все начнет приходить в норму уже завтра. Ну, по крайней мере, так говорят ученые. Хотя, по секрету, лично у меня настроение выравнивается уже ближе к вечеру понедельника. Возможно, я каким-то волшебным образом смогу вам это самое настроение передать. Главное, никуда не убегайте. Этот вечер, ближайшие 3 часа, я предлагаю провести вместе. У нас прям грандиозные планы, очень много интересных новостей, автомобильных и не только. Очень скоро дам персональную кинорекомендацию на этот вечер. Ну и в ближайшие минут 7-8 узнаем о том, где, в какой стране выпустили первое лекарство, созданное с помощью искусственного интеллекта. От чего оно, кому поможет, все впереди. Вам доброго дня!

Вы слушаете «Душевное радио». Вечер все ближе. Давайте думать о нем плотнее. Может, быстрее придет. Наконец-то понедельник станет легким и приятным. Ну, а пока расскажу вам новость, которую обещал. Вот, знаете, кто-то говорит, зачем нам этот искусственный интеллект и интернет в целом? А вот тем временем в Китае выпускают первое лекарство, созданное с помощью искусственного интеллекта. Препарат будет называться «Прозевир». Ну, а для чего же он предназначен? Для лечения легкой и средней форм COVID-19 у взрослых. Кстати, при его создании ИИ использовали для отбора перспективных соединений и оптимизации молекулы. Долго разрабатывали, скажу я вам, от начала разработки до завершения клинических испытаний прошло около 3,5 лет. Но мы еще посмотрим, насколько, да, он будет хорошим, но первый серьезный шаг, конечно же, сделан. Вы тоже совершите этот самый шаг по направлению к нашему телеграм-чату «Душевного радио». Можете написать, как ваше настроение, как понедельник проходит. Ищите чат «Душевного радио» в телеграме, пишите туда же привет, поздравления отправляйте. Ну а мы давайте пока послушаем музыку.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Да, сегодня понедельник, кто-то скажет, но день непростой. А вам хочется пожелать, чтобы этот день все-таки был легким. Знаете почему? Потому что уже совсем скоро полетим домой. И день превратится в вечер отдыха у кого-то семейного, у кого-то, ну, какого-то такого грандиозного, может быть, очень веселого. Может, в гости сегодня поедете или побежите. Вам хорошего дня. Ну и спасибо, что составляете нам компанию. Вы слушаете «Душевное радио». Ну а если этот вечер вы решили провести дома и что-то вкусненькое себе взять, например, на десерт, очень скоро расскажу вам о пользе персиков. Ну и, кстати, о противопоказаниях к их употреблению. Вот диетологи большую статью выдали, но я попытаюсь сократить и самое главное вам рассказать. Ну а пока есть время, загляните в наш Инстаграм, там есть «Душевное радио». Да-да, ищите нашу страницу. Я просто уверен, что вам понравится. Можно посмотреть, как мы тут развлекаемся, какие концерты проводим, ну и когда состоятся первые... Какие первые? Следующие, ну, конечно, следующие танцплощадки с Дмитрием Санковичем. Все это еще розыгрыши. Главное, не забудьте подписаться на страницу «Душевного радио» в Инстаграме.
1: «Душевное радио». Слушай, любимое, проверенное.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, на какой мысли себя словил? Вот лучше после работы что-то перекусить перед тем, как идти в магазин. Потому что скупаешь все. И нужное, и ненужное. Но вот просто голодный. Хочется всего в этот момент. Поэтому давайте там осторожнее. А вообще, в последнее время с семьей как-то подсели на персики, да. Хотя сын все время кричит: «Не нужны мне эти персики, купите мне чипсы». Но, кстати, персики – это ведь очень полезный фрукт. Вот недавно диетологи очередной раз это подтвердили. Чем же он полезен, этот самый персик? Ну, во-первых, низкая калорийность и гидробаланс. Во-вторых, фрукт содержит витамин С. Он участвует в разных процессах защиты клеток и стимулирующей естественную выработку коллагена. Что такое коллаген? Он необходим для здоровья кожи и сосудов. Также персик поддерживает кишечник, да. А еще в нем есть калий для сердечно-сосудистой системы. Ну и биологически активные соединения. Кожица персика содержит высокий уровень полифенолов. Эксперты рекомендуют употреблять тщательно вымытый фрукт вместе с кожицей. Да, я вот знаю, у меня жена такая, все время со всего кожицу-то срезает. Но не надо ее срезать, там на самом деле много пользы. Но будьте осторожны. 1-2 персика в день в летний осенний период станут отличным дополнением к здоровому рациону. Больше точно не надо. Так что вы знаете, что сегодня захватить в магазине. Вам удачного завершения этого рабочего понедельника. Ближайшие 2 часа с вами я, Дмитрий Кустов. Ну и, конечно, «Душевное радио».

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Это душевное радио, это были Beatles, Rock'n'Roll Music. Кстати, так часто ребята исполняли эту песню живаком, что когда решили записать студийную версию, сделали это с одного дубля, представляете? Натренировались, да. Примерно через 7 минут с одного дубля Дарья Утюжникова расскажет нам новости, ну и о погоде, ну а следом музыка, и очень скоро я вам расскажу о новом внедорожнике от BYD. Там какой-то монстр огромный, но все в ближайшее время, будьте с нами.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства был подробно проинформирован о последствиях сильного ветра, который отмечался по территории республики 5 и 6 сентября. Было отмечено, что стихия не стала причиной серьезных проблем. В Беларуси обновили перечень специальностей для воинского учета женщин. Разъяснения дали в Министерстве обороны. Как пояснили в ведомстве, перечень специальностей для постановки на воинский учет женщин существует уже много лет. Обновили его лишь потому, что в медицине появились новые специальности. В перечень вошли в основном медицинские и фармацевтические специальности от фельдшера и медсестры до врача и провизора, а также узкие направления вроде анестезиологии, рентгенологии и хирургии. Столичная ГАИ с 7 по 9 сентября проводит акцию «Стоп-парковка», направленную на пресечение нарушений правил остановки и стоянки авто. Во время рейдовых мероприятий внимание инспекторов обращено на транспортные средства, припаркованные владельцами с нарушением действующих норм ПДД. Если авто создает помехи для движения, предусмотрена принудительная эвакуация на охраняемую стоянку. Искусственные дожди вызовут в Индонезии для очищения воздуха от вулканического пепла. Проведение операции зависит от погодных условий и безопасности полетов, поскольку вулканический пепел уже привел к сбоям в работе нескольких аэропортов. Помимо сева облаков, власти намерены применять распыление воды для повышения вероятности выпадения осадков. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,57, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 11 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра до 22 без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче Душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, я заметил, есть один очень странный момент в конце рабочего дня. Вроде уже ничего не делаешь, продолжаешь сидеть за компьютером. Открыта почта, открыт браузер, вот этот сосредоточенный вид. Но внутри мы уже где-то дома на кухне поедаем рыбу с картошкой и летним салатом. Давайте сделаем громче «Душевное радио». Впереди у нас музыка. В дорогу едем, летим, бежим, ползем с работы домой. Но надо уже выбираться, хватит. Поработали сегодня. Я очень надеюсь, что это не просто слова, ну а ваш рабочий понедельник закончился. Но если нет, этот музыкальный час ускорит нас и вас максимально. Ну, чтобы быстрее оказались рядом с семьей, где-нибудь дома. Вы слушаете «Душевное радио», меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время проведем вместе. Но если уже в пути, очень скоро расскажу вам про новинку от компании BYD. Разрабатывают они какую-то просторную машину с полностью автономным управлением. Что за нам? Все в ближайшее время.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
3: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевный.

0: rather than never. I've got to boogie.
1: Сергей, привет. Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
2: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
1: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Привет, а ты где?
1: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

Вы слушаете душевное радио. Очень надеюсь, что делаете это где-то по пути домой. Да, вам удачной дороги. Ну и ловите тогда автомобильную новость. Как и обещал, расскажу. Китайский автогигант BYD готовит дерзкую новинку. Умный городской внедорожник TI6. Автомобиль займет важную нишу между уже известными моделями TI5 и TI7. Уже вовсю, кстати, колесит по дорогам, но, правда, на каких-то секретных тестах. Вот поклонники бренда из поднебесного фан-сообщества BYD оперативно разузнали точные размеры шестерки. Длина под 5 метров, ширина 2 метра, высота тоже 2. Ну и колесная база. Почти 3 метра. Внедорожник получился длиннее флагманского TI7, но при этом немного уже и ниже. Визуально делает силуэт машины более динамичным и спортивным. Ну а салон, кстати, рассчитан строго на 5 мест. Ну а главной фишкой новинки станет продвинутая система автономного вождения. На крыше тестового прототипа журналистки и журналисты четко разглядели крупный лидар. Это значит, что кроссовер получит умный комплекс управления от старшей модели, ну и сможет самостоятельно передвигаться по загруженным городским улицам без помощи водителя. Слушайте, как хорошо, я вот подумал, что наконец-то внедряют вот эту систему, да практически во все автомобили, потому что вообще непонятно, как на такой махине ехать и уж тем более парковаться.

Опасный этот полет. Не Словакия.

0: Это «Душевное радио». Кстати, если сегодня на работе вы сделали меньше, чем планировали, не переживайте. Это понедельник. Сегодня вообще главное было, знаете, не добиться успеха, а не сломаться до вторника. Я очень надеюсь, что у вас все хорошо. Ну а если нет, давайте немножко взбодримся, поднимем настроение и подружимся с вами в инстаграме «Душевного радио». Вот недавно там, кстати, появились фото и видео, как прошел фестиваль настроения летом, ну и танцплощадка. Было это 5 сентября, в эту субботу. Если вдруг не получилось пойти, можете посмотреть, что там потеряли. Да, потеряли многое. Все в инстаграме «Душевного радио». Не забудьте подписаться, там много интересного контента, но еще можно получить подарки. Дальше в нашем эфире много классной музыки. Музыка в дорогу, ближайшие полчаса здесь.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок – до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового

0: Элитная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Емол – это не только кофе в зернах Бразилия Сантос 1 кг за 61,90, но и парфюмерная вода Рассаси Румс 50 мл всего за 87,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 13 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете душевное радио, но это был Bass Hunter Saturday, или суббота, вот когда, как не в понедельник, да, об этой самой субботе мечтать. На самом деле, я подумал, конец рабочего понедельника, ведь это прекрасное время. Знаете почему? Потому что утром сегодня мы еще верили, что будем продуктивными, но все-таки отдохнули за выходные, набрались сил. К обеду поняли, что не будем. Вот. Ну а к 5-6 уже просто хотим, чтобы никто не обнаружил, насколько непродуктивными мы сегодня были. Ну, теперь уже можно, выдыхайте, уже никто не смотрит, можно потихоньку собирать вещи, проверить, кстати, ничего ли не забыли. Я вот, кстати, в пятницу, уходя с работы, ключи от дома забыл. Да, ну вот именно тот случай, когда я могу сказать, что хорошо, что у меня есть жена, потому что у нее есть запасные ключи от нашей общей квартиры. А так бы ночевал на вокзале, я думаю, до понедельника.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Ближайшие 7 минут в эфире Душевного радио. Музыка в дорогу. Вы спросите, что же дальше? Через 7 минут здесь Дарья Утюжникова. Обновим новостную ленту. О погоде еще тоже расскажет. Но и скоро расскажу о возвращении легенды. Ауди кое-что интересное показала.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства был подробно проинформирован о последствиях сильного ветра. Около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения. В течение суток энергетики полностью его восстановили. Александр Лукашенко во время доклада актуализировал задачи, касающиеся не только борьбы с последствиями непогоды, но и своевременного его прогнозирования для минимизации возможного ущерба. Ассоциация развития электротранспорта предложила запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз от 5 до 7 тысяч электромобилей в Беларусь в этом году. Последний месяц лета стал абсолютным пиком, показатель остается максимальным в этом году. Причина исчерпания квот на беспошлинный ввоз электрокаров для физических и юридических лиц. В 2026-м Беларусь получила квоту на 20 тысяч электричек в рамках ЕАЭС. Бизнесу отдали почти 14 тысяч штук, физлицам 6 тысяч. К концу июля белорусские компании полностью исчерпали этот лимит. Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Беларуси с 19 сентября. Ярмарки традиционно начнутся после празднования Дня города. Проводиться они будут по 6 декабря. Погодные условия, как правило, позволяют торговать овощной продукцией до первых морозов. В Минске будет организована ежедневная торговля сельхозпродукцией. Площадки откроются в спальных районах столицы. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,57, 10 юаней 4 рубля 60 копеек, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 11 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гумеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра до 22 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Это был Саваш в эфире Душевного радио. Goodbye, пока-пока. Но рановато нам с вами прощаться пока что. Я думаю, вы уже где-то около дома или уже там. Вам приятного аппетита на всякий случай. Ну и ближайшие 50 минут проведем вместе с вами. У нас тут много всего интересного. Ну, к примеру, очень скоро посоветую вам фильм на этот вечер. Но забегая вперед, такой небольшой спойлер. Сегодня будет ужастик. Но когда, как не в понедельник, советовать фильм ужасов? Знаете, добьем уже этот день, да? Все это чуточку позже. Ну а пока расскажу вам о возвращении легенды. Audi показала на фото возрожденную историческую легендарную модель. Что за она, как она выглядит, ну и что там внутри, все в ближайшее время. Ну а пока есть время, загляните на наш сайт душевное-радио.бай. Там можно не только посмотреть на нас, на любимых ведущих, не только увидеть, какие песни звучали в нашем эфире, да, там есть плейлист, ну и, конечно, слушать душевное радио в дороге, дома, за городом, в другой стране, ну вот где захотите. Вверху есть кнопка онлайн-вещания, так что жмите, и мы с вами 24 на 7. Легкого вечера.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Это была Июла, лавина в эфире Душевного радио. Я очень надеюсь, что все самое плохое у вас осталось в прошлом. Теперь можно ехать домой и слушать интересные новости. Вот, кстати, есть одна такая. Audi показала на фото возрожденную легенду. Модель A2. Вы представляете? Так вот, прием заказов начнется одновременно с премьерой. Ну, а поставки стартуют до конца года. Будет называться модель A2 e-tron. Что же там на снимках видно? Ну, там виден автомобиль, как вы понимаете. Он сочетает черты хэтчбека и компакт-вена. Впервые, кстати, был показан без камуфляжа. Ну, поклонники Need for Speed не оценили бы, я думаю. Так вот, обещают, что Audi A2 e-tron будет самым экономичным и обтекаемым автомобилем в своем классе с коэффициентом лобового сопротивления всего 0,24. Ну и будет представлен публике осенью этого года. Что еще? На снимках можно увидеть двухъярусную головную светотехнику, где верхняя часть выполняет функцию ходовых огней, ну и состоит из матрицы диодных пикселей, как это принято у Audi. Ну а в техническом плане пока немного чего известно, но оснащен этот автомобиль синхронным электромотором с постоянными магнитами. Оптимизирован, кстати, для повседневной эксплуатации. Я напомню, что вот та самая легенда А2 производилась с 2000 по 2007 год. Ну и представляла тогда такой небольшой хэтчбэк с бензиновыми и дизельными двигателями. Слушайте, как я рад, что этот автомобиль вернется. Вот как поклонник Need for Speed, я думаю, не только я один, мы точно оценим.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Британка Дон Гриффитс чихала без остановки 976 дней, почти 2,5 года. За первый год она чихнула около миллиона раз. Рекорд Гиннесса до сих пор не побит.

0: Это «Душевное радио». Сегодня понедельник, 7 сентября. Ну и между делом посмотрел я, какие праздники сегодня отмечаются. Сегодня, кстати, день рассказывания истории о летних путешествиях. Поэтому, если есть что рассказать, вот можете написать коротенько свою историю, отправить в чат «Душевного радио» в Телеграме. Мы почитаем. Время пока еще есть. Ну так, поностальгируем вместе, да? Ну еще сегодня день сбора грибов. Вот такой праздник. Но сложно, наверное, его отмечать в понедельник. Хотя, кто знает, может, вы с утра и насобирали, у вас будет очень вкусный ужин. Ну, кстати, по поводу ужина ничего не порекомендую, а вот завтрак могу подсказать. Вы знаете, что делает его идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Вы еще такого не видели. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Давайте пока послушаем музыку, ну а через минут 7-8 подскажу вам один очень стильный ужастик на этот вечер. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 1057.

0: это душевное радио. Вы можете сколько угодно говорить, что этот понедельник, ну, не такой уж и тяжелый, и вообще и нормальный. Да-да. Сегодня в ежевечерней кинорекомендации я вам посоветую фильм, который называется «Пустошь тьмы и зла». Это фильм 2020 года. Вот если хочется сегодня вечером посмотреть настоящий мрачный хоррор, обратите, пожалуйста, внимание именно на этот фильм. О чем он? Ну, история начинается довольно просто. Есть брат, есть сестра. Они приезжают на семейную ферму, чтобы помочь матери ухаживать за больным отцом. Ну, место, как вы понимаете, глухое, вокруг ни души, только поля, старый дом, ну и, что важно, сарай с козами. Да, практически все становится понятно сразу, что с матерью что-то не так. Она буквально просит детей уехать и говорит, им здесь находиться нельзя. Ну, как вы понимаете, брат с сестрой остаются. Если бы они уехали, то, конечно, фильм был бы на полтора часа меньше. Ну и вот дальше картина начинает постепенно превращаться в настоящий кошмар. В доме появляются странные звуки. Происходят вещи, которым невозможно найти нормальное объяснение, но и герои все сильнее понимают. Они столкнулись не просто с семейной трагедией. Здесь работает ощущение постоянной угрозы, будто в доме присутствует что-то, чего ты не можешь увидеть, но оно уже рядом. Если вы любите, знаете, хорроры, где не просто вот кричат, бегают от монстра, а вот так постепенно, понемногу становится реально не по себе, я вам порекомендую сегодня фильм, который называется «Пустошь тьмы и зла». Это картина 2020 года. Если решитесь, посмотрите. Можно с семьей, ну, не так страшно, а можно одному. Вот, но вы завтра хоть отпишитесь, как все прошло.
1: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете душевное радио. Ну что, самое-то главное, самое тяжелое мы с вами прошли. Понедельник, говорят, нужно еще вторник пройти и станет полегче. Вот в этот самый вторник мы с вами и услышимся. Меня зовут Дмитрий Кустов. Завтра расскажу вам, как один мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта. Ну и чем все закончилось. Ну и поговорим о новой подвеске BMW. Она может читать мысли водителя. Будет очень интересно. Все завтра в 16 часов. Не грустите, не скучайте. Вам уютного вечера. Пока.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко. Как сообщает Белта, очередная сессия Палаты представителей начнется 15 сентября. В связи с этим президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе и о законопроектах на повестке. Игорь Сергиенко отметил, что за 2,5 года работы парламента 8-го созыва выстроена система реализации депутатских полномочий. За время 3-й сессии Палаты представителей принято 89 законопроектов, по 78 работа полностью завершена. Они стали законами. Беларусь ведет переговоры с Россией о запуске трансграничных платежей по QR-коду для граждан обеих стран. По предварительным оценкам, проект планируется реализовать весной 2027-го. Один из банков страны уже сообщил о приостановке оплаты по QR-коду в организациях торговли и сервиса на терминалах российского банка. Это связано с введением в сентябре в России единого стандарта универсального платежного QR-кода. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 10 участках. На проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском, улицах Притыцкого, Денисовской, Домашевской, Кижеватого, Ташкентской, на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Молния Маккуин появилась на Гран-при Италии Формулы-1. Дисней представили специальную активацию в честь 20-летия мультика «Тачки». Машина безопасности «Мерседес» получила кастомизацию в стиле молнии Маккуин, включая его фирменный цвет, молнию и ту самую культовую надпись «К чау» на задней части. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 7 копеек, евро 3,57, 10 юаней 4,60, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 11 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра до 22 без осадков. Это были главные новости за сегодня. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Okay, kids, stick it in there.

0: Газой.
1: Вперед.
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, сколько улиц, домов, переулков еще. Пролетаю мимо прохожих людей, магазинов, витрин, знакомых парней. Любимый мотив срывает соус. Европы плюс.

venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos más.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Слушаем любимое, проверенное.
1: Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Транс».

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то, с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Взгляд, укрывшись звездным небом, мог под ребра подложив, им какой бы холод не был, жив и славно если жив. Но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же за